0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Где-то далеко.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Прогрессивные призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Прогрессивные призывают президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Селиней руководитель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что встреча с премьер-министром не дала удовлетворительных ответов и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта – отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия. Правительству. Как заявил Шуваев, он призовет парламентскую оппозицию убедиться в том, есть ли у правительства Селине большинство. Если в Сейме состоится голосование об отставке премьера, голосов прогрессивных у Селине не будет. На вопрос, почему прогрессивные сами не инициируют голосование о выражении недоверия Селине, Шуваев напомнил, что у партии в Сейме 9 мандатов, а для инициирования такого голосования необходимы подписи 10 парламентариев. Одновременно руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что фракция хотела получить четкие ответы, как правительство намерено снижать риски роста цен, чтобы уменьшить для жителей бремя расходов. Также партия ждала больше ясности от правительства в сфере безопасности и коммуникации между партнерами по коалиции. На встрече с премьер-министром ответы на эти вопросы получены не были. Вам Шуваева беспокойство вызывает втягивание оборонной отрасли в политические дискуссии, а также прозвучавшая в публичном пространстве некорректная, по его мнению, информация о работе министерств. Он подчеркнул необходимость обеспечить надежную и скоординированную коммуникацию правительства. Шуваев отметил, что до выборов осталось 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Сама премьер после переговоров предлагала прогрессивным продолжать сотрудничество в правящей коалиции.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курзаме осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара – Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
4: Доброе утро. Начинаем заклинать этот день, чтобы он был таким удачным, чтобы потом мы сказали, когда мы начинаем день с Шизгарой, он действительно лучше всех.

0: И мой руки перед едой. И много хороших вещей вообще положительных дел. Привет! Пришел четверг, и с ним все связано с четвергом. А давайте еще раз засвидетельствуем свое почтение. Я Стас Флоренцев.
1: И я Алексей Титов.
0: Шизгара пришла, Радио Рокс. Мы сейчас озвучим несколько циферки, которые вам сегодня пригодятся. Ну, не про погоду, про погоду уже Лена поведала. Давайте расскажем о том, что впереди такие ориентиры. Стартует чемпионат мира по хоккею у нас буквально послезавтра. А пока мы давайте расскажем о других цифрах. Сегодня был установлен абсолютный погодный рекорд. Это было в 1993 году. Было плюс 28 градусов. Вот такая была правильная отметина. Ну и когда-то в этот день та же метеостанция, которая находится в Риге, заслуженная на улице Дунтас, она же засвидетельствовала, что плюс 1,2. Правильно, как ты вчера сказал, минусовой температуры уже
1: больше не бывает,
0: не фиксировал. Ну так вот, значит, за чемпионатом мира по хоккею, который вот завтра стартует еще и чемпионат мира по футболу. Это у нас будет через 28 дней. Ну и приятный бонус для всех тех, у кого... Что вот с летом связано? Это День защиты детей 1 июня, и потом, вот, может быть, отпуск начинается. Это 18 дней, и все. Welcome, как говорится.
1: Да, а что касается, значит, астрологии, у нас 27-й лунный день сегодня. Он счастлив для всего, сны сбываются, дети прекрасны. Здесь можно было бы закончить, но мы все-таки решили копнуть глубже и пояснить, что 27-й лунный день хорош для любой работы, а не просто так, вот, знаете, хорош день, поэтому я сегодня никуда не пойду. Для общения с людьми старшего поколения и вообще в 27-й лунный день следует как можно меньше смотреться в зеркало. Мы это интерпретируем как, возможно, меньше делать свои фоточки, значит, селфи и вот все эти инстаграмные дела.
0: И когда вот классик только что вот спел «Следи за собой, будь осторожен», это «Следи за собой» по-другому, вот, без всяких вот
1: это
0: этих... Именно, без зеркал обойдемся сегодня. Так, давайте зато обойдемся с подсказкой от наших партнеров. Мы же выходим при поддержке мебельного салона «Алекс Интерио», что на Краста 89. Пришло время поменять свой интерьер. Ну, не, следи за собой, это еще и про свое жилище. Смотрите. Все, что сегодня предлагается со скидкой иногда до 50% из ассортимента Lex Interior. А это значит, вот они, самые вкусные и весенние цены на элегантные диваны, стильные спальни, гостиные и функциональные кухни и системы хранения.
1: Что касается специалистов из Lex Interior, то они помогут вам даже расставить мебель, которую вы выберете с их помощью по местам в рамках вашего интерьера, не говоря уж о том, что и доставят в любое время, и даже соберут у вас на дому.
0: Ну и главное, вот эти профессиональные консультации, ты приходишь вот как бы за одной позицией, а с вами поговорят, скажут, подождите, а вот она вам точно подойдет? Может быть, вам по стилю или по цвету вот как раз подойдет какое-то изменение, а это тоже возможно. Скидки 50% не только на те экспонаты, которые внутри, но и на то, что вы дозаказать можете. Итак, Lex Interior, Краста 89, ну, все в интернете, номер телефона, вряд ли вы будете прямо сейчас звонить, но все-таки запишите 28-00-88-99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.
3: Они взлетели.

0: Кстати, про ООО, да, когда Брежнев там на открытии Олимпиады положили текст, и он начал «О!» и все головы «О! О! О!» И когда он пятый раз сказал, говорит, Леонид Ильич, текст ниже, это эмблема Олимпиады, просто-напросто колечки нарисовали. Доброе утро, уважаемые, это Шизгара из Риги, и мы сейчас озвучим поводы и праздники сегодняшнего дня. Сегодня день фрилансера. Вот, знаете, вот свободные люди, ну, скажем так, ну, свободно определившиеся со своей рабочей схемой. А на самом деле, вот сам термин-то пошел от рыцаря Айвенга, потому что, по сути дела, вы воин. Вы тот человек, который не просто добытчик семейный, но и который сам решает иногда судьбы. Ну да, благородно.
1: А в общем, Вальтер Скотт когда-то написал об этом, использовал термин «фрилансер» для описания вот того самого средневекового наемника, вольного копейщика, потому что «Лэнс» — это, в принципе, копье. Говорят, что он раньше, конечно, употреблялся, но вот до 19 века его толком не использовали. А потом появилось больше людей, которые говорили: нет, я к 8 на работу не пойду, вы мне, значит, задание опишите, а я вам скажу, когда я сделаю его и сколько это будет стоить. И сначала все были не особо за, а потом в 20 веке... тоже не особо за, а вот потом уже, когда появились особенно эти самые люди, которые работают с компьютерами, и художники всевозможные, вольно оплачиваемые, тут, значит, фрилансеров стало гораздо больше.
0: И работодатель сказал: да, может, я твою рожу реже видеть буду, и зато толк от тебя будет больше. Слушайте, ну, сейчас поговорим о мужских событиях. Вот, понимаете, вот этот праздник в Германии сегодня отмечается, который называется День Отца. Да, кто-то скажет, у нас недавно отмечали. Тут же все зависит от земель. Вот привыкли люди вот именно там, именно в это время. Праздник установлен в стране как официальный с 1936 года, но и празднование совпадает с церковным праздником Вознесения Господня, который отмечается на 40-й день после Пасхи, а так как католическая Пасха, вот лютеранская Пасха, ну да, та же самая.
1: Западнохристианская.
0: Западнохристианская аккурат попадает. Там какой обычай есть? Тут уже мужики сажали в деревянные тележки себе подобных, ну, кто постарше, там, он заслуженный человек. Иногда детей впрягали туда даже, да, бывало такое. Вывозили на главную деревенскую площадь или на главную маленького городка площадь. Вообще немцы очень любят такого рода события. Был бы повод, а тут все-таки День Отца. И там выходит где-то бургомайстер, где просто-напросто этого силомайстер, ну, главный по этому поселению. И говорит: давайте поздравим этого Йохана, он у нас самый главный отец, у него таковых 8. И все так...
1: Значит, таковых, вот, в смысле, детей.
0: Детей, да, извините, да.
1: А потом, понимаете, все изменилось, и, в общем, как бы сложно выбирать между Йоханом и Петером, если у них по одному ребенку обоих, потому что в 20 веке вот такое количество, ну, по крайней мере, в Германии, это в диковинку. Поэтому сейчас тележки тоже есть, мужики тоже собираются, компании выезжают, но уже по-другому. Они без жен с тележками на природу, а в тележках везут с собой всевозможные напитки, закуски и еще что-то там, что им позволит и веселиться. Там транзисторы, какие-то
0: резисторы,
1: удочки и так далее.
0: Слушайте, в Грузии сегодня тоже праздник, он по-другому выглядит, и название его Тамароба. Это праздник, очень почитают благоверную царицу Тамару. Ну и вот он религиозный, добрый и традиционный, я бы так сказал.
1: Значит, подключились у нас к марафону защиты детей англичане. Сегодня день защиты детей в Великобритании. Разумеется, о никаком выходном никто и мечтать не мог. Ни дети английские в коротких штанах,
0: ни взрослые. Учитывая там специфику сейчас настроения в Европе, некоторым англичанам говорят: а как там по поводу детей? У вас дети, а что это? Ну, как бы там, мне главная работа и все такое прочее. Ну, вот такой вот праздник у них.
1: Да, ну и закончим мы веселым праздником, который называется День канцтоваров, без которых мы, в общем-то, не можем, потому что канцтовар — это все, что угодно, начиная от скрипки, заканчивая простым карандашом.
0: Помните свою первую там кнопку, которую ты товарищу в школе подложил? Вот, это не было бы канцтоваров, не было того удивленного Вадика, который подпрыгнул где-нибудь там перед уроком биологии. 7 часов и 19 минут правильного времяпровождения.
2: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложения действительны при наличии карты ВСЛБ.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
5: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер».
2: 7.28, да, прохладненько пока еще, но потом раскочегарится, вот будет более комфортно. Ну, а пока вы раскочегариваетесь, давайте мы вам расскажем о событиях, которые в разные годы происходили именно 14 мая. Ну, учитывая то, что вот Алексей цитировал многих заслуженных астрологов, сказал, что сегодня тот день, когда хорошо...
3: Можно все.
2: Когда можно общаться с представителями старшего поколения. Тут один пацан в 4 года стал так общаться с представителями старшего поколения, причем те к нему вроде как с пиететом относились. Не вроде как, а положено было, потому что 4-летний, представляете, Луи XIV входит на трон во Франции. Вот именно в этот день.
3: Назвался он Луи. Оно, правда, не 2-е, 14-е, как пела одна певица. Мы его называем, конечно же, Людовиком. Потом он стал Ясным Солнышком.
2: Юниор такой.
3: Я теперь понимаю, почему его называли Ясно Солнышко, потому что это имя, ну, вот прям так легко ложится, когда ты видишь перед собой 4-летнего малыша.
2: Кудряш такой сидит. Пуся-муся, можно было сказать. Луи, представляешь, там, ну, солнышко, пусечка, там, типа, котеночек там.
3: В 1804 году, 14 мая, началась экспедиция Льюиса и Кларка, так называемая. Она открыла путь к Тихому океану через территорию США. Вы подумайте только, 1804 год, а они, в общем-то, как бы на запад США не прибирались еще. Они уже 200 лет там жили, но не уходили вот так вот далеко. И они не знали, что есть вот эти скалистые горы, которые мы когда-то называли кордильеры.
2: Голливуд.
3: Голливуд. Не знали, что там дальше вообще, что есть Тихий океан. Ну и территория была заселена в основном индейцами, и ее освоение практически не проводилось вообще никакое. Ну а помимо этого надеялись, что там найдут какие-нибудь богатства, там, не знаю, золото, нефть, бриллианты. И Джефферсон мечтал открыть эти земли для торговли и поселений и сделать Америку, ну, как обычно, богатой, могущественной и номер один.
2: Такая вот экспедиция Льюис и Ко. Ну, в смысле, Льюис и Кларк. 1906 год, 14 мая, открывается движение поездов в том самом Симполском туннеле, это в Альпах. Швейцария и Италия были соединены на высоте 700 метров. Прорыв в 1906 году, представляете уже такие технологии? И длина, между прочим, этого туннеля почти 20 километров, без 200 метров.
3: Это даже сейчас было бы, ну, в общем, почетно сделать такой тоннель, как бы взяли бы много денег, рыли бы несколько лет рекламы.
2: Потом за это время сказали, там стоимость не намного повысилась. На сколько? В 4.
3: На 2 миллиарда.
2: Ну, да, да, да.
3: Как обычно. В 1908 году Уилбур Райт, один из братьев Райт, судя по всему, старший, взял на борт первого в мире пассажира аэроплана. Был им Чарльз Фернес, и прилетели они вдвоем не очень долго, то есть всего 600 метров и 28 секунд, но сам факт уже обращает на себя внимание. Значит, теперь у нас авиация — это транспорт. Это не просто какие-то там чудаки, которые экспериментируют на каких-то железяках, там подлетают ввысь. Нет, теперь это, значит, транспорт, который изменит скоро все и вся, и с которым можно будет зарабатывать деньги.
2: Но люди, которые в 1908 году уже подлетали, скажем так, на пользуясь подъемной силой крыла, используя, а были такие скептики, которые говорят, не-не-не, это так, поматросят и бросят. Все-таки воздухоплавание — это то, на чем действительно можно деньги зарабатывать. И продолжали перемещаться на дирижаблях.
3: Плавать, так, обратите внимание.
2: Да-да-да, 1926 году вот такое плавание. Трансарктический перелет на дирижабле Норвегии со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс был благополучно завершен.
3: А немножко политики добавим. В 1948 году, 14 мая, истекал срок британского мандата в Палестине, и Дэвид Бен-Гурион на заседании в Тель-Авивском музее зачитал Декларацию независимости нового государства, и им, конечно же, стало государство Израиль.
2: Нечто, связанное с политикой, да не еще с геополитикой, тоже 1954 год в Гааге, государством в Денхаге по-нашему, да, входящим в ООН, принята Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
3: А вообще интересно с этой Гаагой, потому что это же надо было город, который все называют Денхаг, назвать как-то по-своему. Потому что, ну, чем мы будем, как вот это Ден, не Ден, как бы, да? И когда говоришь с голландцами, говоришь, а там в Гааге у вас где-где?
2: Это когда он просто, так сказать, ну, поддержишь беседу, это одна история, а когда ты в торопях отстал от авто, автобуса со своей волейбольной командой 300 лет тому назад.
3: Было такое, да?
2: Да, и ну, со своим сотоварищем решили, так мы доберемся на паровозном паровозе. И когда мы подбежали в кассу и попросили билет в ГАГу, вот это, когда это, please, give me ticket to GAG. What you want? GAG. Гага, северная птица. И когда там они там... 20...
3: Что курили? Спросил кассир 20... в Амстердаме.
2: Нет, он говорит, ну, может, вы покурите, тогда будете как-то по-голландски заговорить или задумаете. А мы такие спортсмены на жозе. Вот так вот. Так учи голландский, пригодится.
3: Называть. В 1973 году США запустили первую космическую станцию. Она называлась Skylab, космическая, то есть лаборатория. И, в принципе, это была первая вообще орбитальная станция без космонавтов. Ну, то есть сначала надо было убедиться, что там можно, в принципе, болтаться долгое время, и что если там будет космонавт, ну, в общем, его здоровью ничего не угрожает. Пошло все не так просто, потому что, в принципе, это была такая махина, она была сделана на основе Сатурна-5 из его всевозможных там отсеков. То есть отсек для горючего, там было оборудовано вот это помещение, потом там отсек для окислителей и так далее, да? А вот что касается самого процесса, то здесь пошло не очень. И там они его пытались поломать как только могли, потому что у них, значит, не раскрылась одна батарея солнечная, другую они сломали. И пришлось все-таки людей, и это торжество человека с большой буквы Ч, потому что пришлось запускать туда людей, чтобы они там все чинили.
2: То есть ремонтная бригада, она решила все. Но вообще сама эта идея относительно, да-да-да, мы перепрофилируем те или иные там отсеки, и как... А почему вот так вот? Почему вот, допустим, окислитель, там, бак окислителя, это будет емкость от отходов?
3: Вот совсем
2: и бак такой, ну, а чего мне все это достается все время там одно это? Да вот живут, говорит, сиди, бак на месте. Вот.
3: Да, вот. Ну, а идея главная была, разумеется, сэкономить. Поэтому, ну, то есть, чтобы не запускать каждый раз новую там миссию какую-то, а чтобы вот там уже что-то было.
2: Переделаем.
3: Надо, там уже что-то лежало, какие-то инструменты, книжки, там инструкции и так далее.
2: Представляете, вот все думают, что перестройка это придумал Горбачев в середине 80-х. Нет, в 73-м году, по сути дела, Skylab это и была та самая перестройка космическая. В общем, сложности на станции побывали 3 экспедиции. Основной задачей было изучение адаптации человека к условиям невесомости. Проводили всякие научные эксперименты. Ну, физику Солнца, например, изучали.
3: Солнышко вперед, солнышко назад. Вот так вот. А ласточку можешь?
2: А вот этот бак, который был для окислителя, все продолжал так.
3: Они использовали для помойки.
2: Ну и медицинскими данными Skylab пользуются, кстати, до сих пор. Будьте здоровы, 7 часов 35 минут. Двинем дальше, каждый к своей намеченной цели.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM. Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Radio Rocks. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Алло. Алло.
1: Слышно, нормально, нормально, нормально. Алло.
0: Я бужу просто.
1: Работает.
0: Я бужу на всякий случай.
1: Французское слово. Разбуди
0: меня, я решил, да, кого-то мы должны разбудить.
1: Знаешь, когда я был юн и не ведал, что творю, и когда первый раз услышал слово «бужеле», я вот был уверен, что это связано с тем, что вот что-то утреннее такое там. На заре ты меня, «бужеле», например. Это не реклама алкоголя, друзья.
0: А я долгое время был уверен, что это разновидность «желе».
1: Кстати, тоже, да.
0: Бужеле, просто желе.
1: Бужеле.
0: Бужеле, это, скорее всего, желе, думал я, когда был совсем маленький.
1: Все пропало, вы уже взрослые. Меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов. Кстати, относительно того, разбуди, не разбуди, говорят, что день, в который люди могут проспать и, скорее всего, просыпают, это хороший день. И это значит, что все у вас нормально. Если вы можете позволить себе проспать, это значит, что нет никакого нервяка, который вам не дает это сделать.
1: Это вот когда ты просыпаешься, каждые там 20 минут. Будильник. Что? Вот это тремоло. Не отдохнешь. Слушайте, люди когда-то отдохнули. Там 13, 12, 11 мая. Потом собрались вот волей. И взяли и сделали что-то приличное такое, что до сих пор вспоминают. Например, 14 мая 1878 года.
0: А в этот день была зарегистрирована торговая марка «Вазелин». Общаясь с нефтяниками, британский химик Роберт Чесбро заинтересовался вязким нефтепродуктом, который там на самом деле был засорителем, он забивал всевозможные установки, сито и прочее. Но рабочие, тем не менее, использовали его, они его использовали в качестве крема от ожогов.
1: Я думаю, сначала это было нечто случайное, то есть, допустим, кто-то чистил там, давай, ну, у них свой какой-нибудь палыч был там, или там янка свой, который там обычно, о, там забилось, тут без него не обойтись. Вот такой профессионал приходил. И они смотрят, значит, другие рабочие. Чувак берет какой-то порезик. Он говорит, вот, это хорошая вещь. Раз порезал, говорит, а что это, что это? Ну смотри, я вот уже первый раз вляпался и зажило. А потом раз опытным путем пришел к тому, что вещь полезная.
0: В общем, эта смесь работала как болеутоляющая. Ну и потом она по консистенции такая жирная. Как вы понимаете, при ожогах, вот когда добавляешь какого-то маслообразного чего-то на кожу свежеобожженную, она чувствует себя немножко лучше.
1: Как будто у тебя новая кожа вот прямо на глазах появляется. Ну так вот, что ж дальше-то было?
0: А дальше он стал экспериментировать с этой массой, которую отобрал у рабочих, которые лечили свои ожоги. Выделил из нее не то что полезные ингредиенты, а те ингредиенты, которые он мог бы как-то там, обозначить, да, то есть понять, что это и что это за смесь в итоге.
1: И знаете, он, во-первых, сделал товарный вид совершенно другим, то есть не вот такой вот, как вот прямо из трубы достали, иди сюда там, дайте вашей девочке, я сейчас руку намажу, и мамаша смотрит, говорит, вы что, идиот, чем вы собрались ребенка? А тут уже все красиво. Главное, и название придумал совершенно другое.
0: Нефтяное желе называли его сначала, да, а потом, то есть oil gel его называли, а потом стало понятно, что дело там название, потому что он пытался его продавать уже в аптеке. Ну, ты приходишь в аптеку, там тебе говорят, вот, как бы какой-то там нефтяной гель, ну, что это такое, да? И придумал отличное название, которое мы используем до сих пор.
1: Учитывая то, что он был британец, совершенно логичным, что он взял часть слова немецкое, а часть слова греческое. Ну, а с другой стороны, ну, а что британец мог вообще придумать? Он так и решил, заимствовал.
0: Взял... Обратите внимание, это 1878 год, Германия, страна технологии, страна ученых и страна орнунга, то есть порядка. Поэтому из Германии импортное. Это классно.
1: Взял слово «вассер». А второе слово он взял у греков, потому что греки — это же родоначальники Олимпиады. Опять-таки, все... Какие оливки в Греции? Вот при всем уважении, там, не знаю, к испанцам, итальянцам, греческие оливки, они прикольные, клевые. Поэтому вот тот самый...
0: Вазелин.
1: Элин, как раз элин, оливковое масло. Вот.
0: А, в общем, Чесбро получил, на самом деле, звание рыцаря, и, посвящая его вон и королева Виктория, рассказывала, сама отрекламировала его продукт, гордо заявив, что использует вазелин каждый день. А Роберт вообще дальше пошел. Он жил до 96 лет, и, говорят, может, злые языки, конечно, судачат, но говорят, что он ел по ложке вазелина каждый день, поэтому так долго жил.
1: Видите, какие разные рыцари в Британской империи бывали и есть на самом деле. Тут тебе Элтон Джон, с одной стороны,
0: Почему Элтон Джон?
1: С роялем и очками. А тут чувак с вазелином. В общем, так все происходит. Так, расскажем, кто нас поддерживает на
0: этой... Давайте о серьезном теперь. Шизгар на этой неделе выходит при поддержке мебельного салона Alex Interior. где скидки весенние до 50% на мебель высокого качества от лучших европейских производителей.
1: Представляете, вот ждали возможность обновить интерьер, а вот, пожалуйста, до 50% настоящие весенние позиции, и тут и доставка в удобное для вас время, и профессионалы, прежде чем доставят, они с вами поговорят, услышат, выберут, подберут все. Кстати, не только экспонаты, которые стоят прямо в помещениях Lex Interior, но тоже дозакажете, на это тоже скидка до 50%. Качественная сборка, расстановка мебели у вас дома. Lex Interior, Краста 89, номер телефона 28008899.
2: Партнер шоу «Шизгара» — Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева!
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28 00 88 99.

0: Те наши радиослушатели, кто уже последние полчаса вот не переключается или включил, скажем так, вот нас, мы рассказывали про немцев, у которых сегодня день отца, а у нас сейчас...
1: День вазелина?
0: Да, день вазелина сегодня мы рассказывали.
1: Извини, про перебил, этот, да, ну так и что?
0: Просто кулинарная рубрика, конечно, вот про вазелин-то в последнюю очередь хочется говорить. А немцы, вспомнишь, они с этими корзинками для пикничка отправляются куда-то, а мы им хальт! Цурюк, сейчас расскажем, с чем нужно сегодня на самом деле отмечать. Потому что есть некие блюда, у которых сегодня, по сути дела, день варенья, день рождения.
1: День клубники со сливками сегодня. Если клубника уже поспела, но в конце концов можно польскую купить. Или там какую-нибудь
0: греческую,
1: греческую
0: какую-нибудь балканку, греческую, да.
1: А еще сегодня день печенья с шоколадной крошкой.
0: Ну, а вот если вы на все это скажете не трожь, то мы вам в ритму ответим: а ешьте булочку брешь. Потому что у булочки брешь сегодня как раз и хэппи бёрздэй.

0: Адрийским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Объединенный список инициирует отставку Селине и готов взять на себя формирование нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Находящийся в оппозиции объединенный список собирает подписи за отставку правительства Эви Кисселине. Готов взять на себя руководство новым правительством, заявил в среду руководитель фракции объединенного списка в Сейме Эдгарс Таварс. Депутат Эдвардс Смилтенс от объединенного списка указал, что правительство Селине утратило доверие и дееспособность, и призвал президента Эдгара Ринкевича немедленно начать консультации о дальнейших действиях. Смилтенс также добавил, что объединенный список готов взять на себя руководство Министерством обороны. Смилтенс указал, что требование об отставке Селине должно быть включено в повестку дня заседания Сейма уже в четверг. Голосование в Сейме по выражению недоверия премьер-министру может состояться в четверг, подтвердил агентству Лето и руководитель парламентской фракции оппозиционного объединенного списка Эдгарс Таварс. Он отметил, что ведется работа над этим вопросом. В то же время он допустил, что голосование о выражении недоверия правительству может состояться и позже. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию прогрессивные в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром руководитель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта: отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству. Шуваев сообщил, что призовет парламентскую оппозицию убедиться в том, есть ли у правительства Селине большинство. Если в Сейме состоится голосование об отставке премьера, голосов прогрессивных у Селине не будет. Одновременно руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что до выборов остается 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы. Ранее премьер заявляла, что в случае, если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курзаме осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгара. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
5: Рады добавить красок, смысла и уверенности в сегодняшнее утро. Привет вам.
6: Доброе утро. Будем с вами развлекаться и настраиваться на рабочий лад.

0: Теперь, почему я сказал, будем развлекаться?
1: Потому что ты сказал это?
0: Ломаться, а развлекаться и настраиваться.
1: Ага.
0: Слова отца.
1: Поэт, я поэт, зову себя Титлс.
0: Давайте развлекаться цифриками.
1: Привет всем тем, кто хотел цифр, получите, пожалуйста. Сегодня 14 мая, этот день является 134-м с начала этого года. Тут 1,4, в серединку еще и трояк запустили. У нас ориентиры. Через день, то есть завтра, стартует чемпионат мира по хоккею. Через 18 дней придет лето, 28 дней. И чемпионат мира по футболу к лету прибавится. Ну и лигу, куда же в наших регионах.
0: Хотел сказать, не спортом единым. Как надо понятно. Же еще и как-то вредить здоровью, не только ему помогать.
1: Абсолютно, да. Рекорд нахождения в этом пространстве, где ищет цветок папоротника, абсолютно можно установить. Это 41 день. Давайте посмотрим, не просто на Луну, просто в лунный календарь. Заглянем, что сегодня три заслуженных астролога вам напророчили.
0: А здесь сегодня хочется сказать, наконец-то, это один из самых лучших дней, потому что 27-й день, он счастлив для всего, сны сбываются, и дети прекрасны. И вот тут надо сделать оговорочку, что это будет лучше всего, если сны у вас были хорошие сегодня. Ну, а у хорошего человека и сны хорошие, поэтому сами себя можете оправдать.
1: И тут кто-то, кто проснулся уже часа полтора назад и благополучно забыл, что ему снилось. Ёлы-палы, что же вы нам сразу-то не сказали?
0: А мы час назад говорили, так надо раньше включать
1: шутка. Сами виноваты. Вот
0: а значит, 27-й лунный день, он хорош для любой работы, для посадки и посева, и очень важно для общения с людьми старшего поколения. Еще он связан с водой и морскими путешествиями, и в принципе в этот день можно получить какие-то сокровенные знания. Вот ждали вы какой-то секрет для вас откроется, или кто-то его откроет, так вот сегодня самый лучший день для
1: вот этого. Не знали до этого, сколько будет дважды два, а вот сегодня, наконец-то, attention, вы узнаете эту тайну сокровенную.
0: Нет, дважды два, нет, лучше какие-нибудь цифры, которые соответствуют тому лотерейному билету, который принесет джекпот.
1: Ага.
0: По крайней мере, вот такие секретики, кажется.
1: Да ты еще не только поэт, ты еще и колдун.
0: Я мечтатель.
1: Мечтатель? Окей. Все по лунному календарю?
0: Да, по лунному все.
1: Давайте, вот что-то давно не вспоминали о приметах, а вот, между прочим, предки-то они не всегда на Луну ориентировались. А да, они иногда под ноги смотрели. И вот замечали, если муравьи активно строят муравейники, это к устойчивой погоде. Ну и прислушивались опять-таки к кукушке. Понятное дело, в городских реалиях это сложновато, но где-нибудь на окраине или где-нибудь там, не знаю, там, ну, мало ли вам в Адаже по делу, там, куда-нибудь. Кукушка, если кукует долго, это тепло установится над... Слушай, твой чувак какой-то писал, долго, да, классная рифма, долго-надолго.
0: Слушай, учитывая то, что ты говоришь, ни того, ни другого не будет, потому что муравьи, по-моему, активно муравейники еще не строят. Это значит, погода будет неустойчивая.
1: Муравейники строят уже недели две муравьи.
0: Да?
1: Да, вот это безапелляционный...
0: Они в лесах, что ли?
1: Это в парковой зоне. Вот,
0: да
1: просто,
0: ты что? Да, я такой невнимательный.
1: Под ноги не смотришь.
0: Ладно, приметы для всех.
1: Все на Луну.
0: Приметы для всех. Давай. Много росы утром, уродятся огурцы и лен. А сегодня было много росы, осталось дождаться огурцов. Я уж не говорю про лен.
1: Слушай, я все-таки вернусь к муравейникам. Муравейники — это жилище, а мы поговорим о жилище человеческом, поскольку с нами на этой неделе мебельный салон Lex Interior, что на Краста 89, а там именно сейчас вот те самые сладкие весенние цены. Понятное дело, там и так всегда великолепие. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни, системы хранения. А сейчас это продается со скидкой до 50% от лучших европейских производителей.
0: А ну и специалисты Lex Interior проконсультируют вас относительно того, что именно вам нужно, что именно вам подойдет ваше пространство, доставят мебель, соберут и даже расставят по своим местам.
1: Представляете, удобный подъезд на улицу Краста 89, удобная парковка, всегда найдутся места. И радушие тех, кто там работает. Lex Interior, Краста 89, уже сказали. Номер телефона 28 00 88 99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.
3: Да,

0: Между рано и поздно самое то находится. То есть ваше настоящее это здесь на частоте 88.6. Это Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, и давайте отмечать. Давайте обратим внимание на этот четверг, чтобы он был уникальным и совершенно не похожим на все остальные 360, сколько там, 4 дня в году остается.
0: Сейчас вам, людям организованным, людям, которые в это время перемещаются, понятное дело, еще где-то заканчиваются последние деньки учебного там года. И вы сейчас чадо свое завозите по дороге. Успехов ему. Вот все уже. Больше четвергов учебных, я так понимаю, у многих уже... Нет, наверное, у малышей еще на следующей неделе учебный процесс.
1: Да, это да, тех, да. Тех... Это только у этих 12-классников и каких там?
0: У взрослых.
1: У 9-классников.
0: Этих, у которых экзаменационная пора. Ну, успехов всем абсолютно. И родителям в первую очередь, и детишкам, которые уже повзрослели тоже. Кстати, отчет, знаете, старательно не даем. Да, вот говорим, до там лига столько-то, до чемпионата мира столько-то действия. А до нового учебного года мы пока не говорим. Хотя будет повод потом, там, середины лета начнем.
1: Будет зависеть от того, куда, где, значит, будете учиться дальше.
0: Смотрите, выучившиеся люди за океаном сегодня отмечают День инженера. Я про Чили имею в виду. Ну, потому что в разных странах сегодня совершенно разные подходы к каким-то профессиональным. Но есть профессии,

0: профессию, которую сегодня... Не профессию, это стиль, наверное, работников, скажем так. Вот есть те, у кого график жесткий, там, вот, а есть те,
1: как
0: кто...
1: Как у несчастного случая.
0: Ага, да. Нафиг там. А есть те, кто на фрилансе работает.
1: То есть сегодня международный день того, как раз который на фрилансе. И отмечают его не только работники, но и те, которые им заказывают. Потому что они, в общем, тоже рады, что этот человек, за которым не надо бегать, не надо его контролировать, проспал он, не проспал, пришел он во сколько-то. Это человек, который сам за себя все решает и сам себя организует.
0: Слушай, а еще вот такая пикантная вещь. Понятное дело, с возрастом особенно. Человеческое тело, в принципе, оно требует, чтобы его мыть и все такое прочее. Но есть ли некие специфика у неких профессий, где человек потеет больше, чем нужно? А тут вот как раз потей себе, ради бога. Ну, а мы как бы пока свежим воздухом
1: падаем. Да и вообще, на самом деле, что называется, баба с возу коням легче, потому что если молодец. Ты фрилансер, ты если сам себе тогда... обеспечивай вот все те, как бы сказать, рабочие условия.
0: Если ты вот сказал о нас возу, тогда надо сказать, да если ты фрилансерша, тогда вот
1: и
0: повезло.
1: Ну, а понятное дело, что термин придумал Вальтер Скотт, и он вообще относится к наемным военным, да, которые...
0: Здоровенным.
1: Приходили со своими копьями и говорили, я, шеф, за деньги могу охранять, могу нападать, могу защищать.
0: Когда я был маленький, первый раз услышал термин «вольные копейщики», да, они по сути, я понимал, что это люди, которые копеечку, там юродивый там был, ну, с одной стороны, мальчишки отняли копеечку. Слушайте, ну еще про труд поговорим. Сегодня день работников ночной смены отмечается в нескольких странах. Поэтому если вы как раз слушаете Шизгару, возвращаясь, вот вам бы уже поспать бы хотелось, а тут эти двое сидят, там что-нибудь такое нескучное болтают. Ну, это...
1: А может быть, кто-то слушает нас в интернете, что можно делать на radiorocks.lv, нажав кнопку play, и тогда вы отвязаны от часовых поясов, и можете нас слушать даже там, где пока еще ночная смена не закончилась. А это много где, начиная с
0: абсолютно.
1: Островов Зеленого мыса и туда, в западнее.
0: И синие, и зеленые, разные. Кстати, сегодня Всемирный день управления объектами, так что вот про труд мы сегодня много позиций можно. Ну и давай...
1: Подождите, здесь надо пояснить, что да. Управление объектами, конечно, красиво звучит, как бы facilities management. Да, на самом деле это день завхоза. Это день того человека, без которого вода не течет, либо течет не туда, там, не знаю, электричество не работает, лампочки перегорают, и стремянку не найти в нужный момент.
0: То есть четкий хозяйственник, сегодня твой день. Ну и давайте, подожди, самое главное-то, что я сегодня собирался...
1: Самое главное, собирался сказать, что сегодня день отца.
0: Вот, вот, сегодня в Германии...
1: Правда, в Германии, но мы можем присоединиться к немцам, почему бы и нет.
0: Why not, как говорится. Смотрите, в Германии они... к этому празднику относятся уже очень с большим пиететом многие века. Значит, сначала отмечалось следующим образом. Собирались где-нибудь на большой площади, в маленькой деревне или в небольшом городке, потом в больших городках там, понятно, слышно плохо, но тогда там сцену ставили, все по буфет там и там... это обязательно, а как без этого? И выходил бургомайстер и говорил, а у нас, знаете, кто лучший отец года? Там Клаус или кто-то? Все, молодец, Клаус! И его на тележку, и давай катать. В общем, потом все осталось, кроме другой составляющей. Значит, стали приходить только они, папаши. Значит, дети и мамы по своим делам уходили. А папаши в тележке уже брали поменьше. Грузили не себе подобных, а в снеть всякую. Отправлялись, вот они на пикники. И туда брали, и вот правильно тут ты сказал. То, что пьют, то, что едят.
1: Напитки, закуски.
0: Попроще.
1: Значит, и самое главное, что получается, что главный атрибут этого праздника Дня Отца – это тележка. Поэтому можно даже как-то тележку предложить сделать официальным символом этого праздника.
0: Ну, давай так.
1: И отца вообще.
0: Какая-то часть наших радиослушателей сейчас едет на вполне себе немецком автомобиле. Стало быть, знаете, что те, кто крутил, те турки, которые крутили гайки вашим этим немецким...
1: Те китайцы.
0: Они, думаешь, работают тоже там, да, в Германии?
1: О, почему нет? Китайцы везде работают.
0: Молодцы. В общем, все те, кто крутил гайки вашему этому четвероногому, четвероколесному другу, как раз в какой-то мере отмечают сегодня, наверное, День Отца. С праздником всех тех перечисленных и фрилансеров, и возвращающихся с ночной смены завхозов в первую очередь. Ну и точное время надо озвучить.
1: 8:20 озвучили.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество.
2: Уже скоро, а точнее завтра вечером, состоится суперфинал шестого сезона акции «Пилоты микс-медиа группы». Подведем итоги, лучшим раздадим призы и подарки и поедем дальше, потому что трафик не ждет. Вчера в городе был очередной коллапс крупной бордовой пробки. Причиной этому стал дождь, который накрыл вечерний час пик. Но сегодня картина движения совершенно иная. Новый день, четверг, 14 мая. Ярко светит солнце. На мониторе сейчас 5 баллов. Дороги загружены на 56%, что на 13% выше среднего показателя для этого времени. Скорость движения в черте города 22 км в час, но это в среднем. Нагрузка на дороге распределяется неравномерно. Где-то можно ехать со скоростью 50 км в час, а где-то приходится тормозить в пробках и передвигаться со скоростью пешехода. 6 км в час на въезде в город со стороны Баусского шоссе, причем в Алтлауче она и того меньше, лишь 4 км. В других крупных заторах на Даугавпилс поток движется со скоростью 8 км в час, а на Карля-Ульмане-Гатве в сторону центра скорость повыше – 12 км. Вот так и продвигаемся к светлому будущему по нешироким рижским магистралям и улицам. На этом, пожалуй, о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю хорошего дня и безопасных дорог. О получасовой пробке возле Рижской ГЭС рассказывает Вера Соловьева.
3: Доброе утро. Дорожная информация. Рижская ГЭС в сторону Хековы. Плотненько стоит. Минут 20-25 вы потеряете в дороге. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
5: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре.

0: В «Альбатрос Кэмп» уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. «Альбатрос Кэмп» – лето, которое дети запоминают надолго.
1: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетшисервис».
4: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: на все, можно так, это, работа сама тебя найдет, там, не знаю, будущее суженое сама тебя найдет. И такая логика человека, который привык, что за него все решают.
1: Да нет, это не все решает, это значит, что то, что то, чему быть, тому не виноват.
0: А, или так.
1: А вот если сегодня, значит, будет дождь после обеда,
0: то он будет.
1: Небо само тебя найдет и намочит.
0: И напомнит. И мы напомним о себе, привет, это Шизгара из Риги, утреннее шоу, так называется, на Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов.
0: Если так получается, что вы по каким-то там своим делам отправляетесь в те места, где не добивает частота 88.6, в помощь вам, конечно, ваш гаджет, интернет. Набираем radiorocks.lv, и вот мы с вами постоянно.
1: Подключаем к головному устройству в автомобиле,
0: алло,
1: и слушаем
0: алло,
1: через все колонки.
0: Кстати, да.
1: Громко, нормально. И, в общем, ничем не отличается от обыкновенного, а я бы сказал, в данном случае, старомодного радио.
0: Мы формируем фундамент каждого утра рабочего дня. Вот и сегодня, в этот момент, мы вспоминаем, во-первых, о вашем дне рождения, если у вас день рождения 14 мая.
1: Извините, не позвонили, не успели, но сейчас
0: впереди. Как начнем наяривать? Отбиваться будете только. Вчера мы, когда вспоминали про кардинала Ришелье, там нет-нет и всплывала фамилия Дюма, и сегодня будет опять-таки Дюма вспомнен, потому что сегодня день рождения королева Марго родилась, она же Маргарита де Валуа, и, собственно говоря, мы-то все ее с детства не то что сказать, хорошо помним, потому что вспоминаем рассказ Александра Дюма.
1: Ну, роман по названием «Королева Марго». И здесь самое интересное, что, конечно же, никто так Марго не называл. Маргариту Наваррскую, она была женщина, облеченная властью, могла в случае чего и отправить куда-нибудь подальше.
0: Только Леонтьев в трико выбегал и пел «Маргарита, ты же помнишь, как все это
1: да,
0: было?»
1: Ну, и может быть, Генрих III, он же там анжуйский, да, король, брат ее, мог
0: да.
1: ее позволить себе
0: Ритка,
1: назвать
0: домой!
1: Марго, да. Или Рита, когда ему приходилось, да, но об этом мы никто не знаем, и слава богу, что есть Дюма такой, который придумал, что так могло бы быть.
0: Глыбище какая, папа Дюма.
1: Но тем не менее, она является такой, ну, как бы это сказать, героиней французской, потому что надо было создать такой женский образ, про который все говорили, вот она и умница, и красавица, и женщина властная, и муж ее был ей нипочем, потому что, в общем, с ним она тоже как-то совладала, и говорят, что, по крайней мере, Дюма рассказывал, что она чуть ли не сама правила страной долгое время.
0: Любая Маргарита, которая родилась именно 14 мая, тоже, по сути дела, королева. Да и любая дама, которая сегодня родилась, тоже все равно королева. Поговорим про немцев. У нас Вильгельм Стейнинс, немецкий шахматист. Первый, кстати, чемпион мира. Мы так поклонники, конечно, и последователи дела Михаила Таля, нашего земляка. Но нужно вспоминать, они же были первыми. Тяжело, конечно, было вот в этот день маме, потому что, ну, как бы мама рожала его, будущего шахматиста. Понятное дело, он появился на свет без шахматной доски, слава богу, в руках. Потом маме было не
1: без
0: так...
1: Без ладьи во рту.
0: Да, во рту. А потом, ну, первая соска-то, раз ему там ладью засунули, хорошо, не коня. А папа в это время... отмечал День отца. В Германии-то сегодня День отца.
1: А, точно, да. Но поэтому точную дату рождения первого чемпиона мира не знают даже исследователи его творчества. Да, вроде бы сегодня. Давайте так решим и будем отмечать. Но знают, что во время учебы в Венском политехе он, значит, пропадал в кафе, где тусовались сильнейшие шахматисты Вены, называлась это Куропатка, и там начался его шахматный путь, я бы сказал, путь наверх к пьедесталу шахматному.
0: Вот видите, не на, в квизы ходили в то время, а в шахматы ничего себе рубились. Теперь вспомним, что в 1944 году в этот день родился Джордж Лукас, тот самый кинорежиссер, кинопродюсер, тот самый, который умел воевать в космосе, ну то есть создатель «Звездных войн».
1: Интересная история про то, что Лукас на самом деле заранее написал, то есть у него были заготовки всех эпизодов «Звездных войн», но почему-то начал с четвертого. Почему? Потому что главный человек в киноиндустрии, кто? Продюсер, которому надо показать самый удачный кусочек. Ну а потом так получилось, что за четвертый пошел пятый, шестой, и вот с тех пор этот порядок выхода каких-то там эпизодов у нас не вызывает никаких вопросов.
0: Слушай, ну смотри, ведь назовем вещи своими именами, «Звездные войны» — это, конечно, фантастика, фантастическая. Ну, а вот «Назад в будущее» — это же тоже фантастика.
1: Какая же фантастика?
0: Ржачная, но фантастика. Так вот, Роберт Земекис, тот самый кинорежиссер и тот же продюсер, как мы, у нас все режиссеры, они хотят быть продюсерами, и все продюсеры хотят быть режиссерами, у некоторых получается и то, и другое. Он родился в этот день. Кстати, помимо «Назад в будущее», конечно, Форрест Гамп. Вот это для меня это... наверное...
1: А это уж никакая не фантастика. А я хотел сказать, день фантастов на сегодня. Нет, ну как бы день режиссеров фантастов и реалистов. Еще здесь можно продолжать, как бы вот, как сказать, эту киношную,
0: давай,
1: да, историю.
0: Давай продолжим.
1: Но один человек затесался непонятно каким образом. Марк Цукерберг празднует день рождения сегодня. И его киношником можно представить только если мы кино будем называть эти видосики, которые вы смотрите в соцсетях.
0: Мы же сегодня двух режиссеров фантастов вспоминали, а он же тоже, Марк, имеется в виду, когда-то фильмов насмотрелся, пау, кстати, хорошая тема вот пригрезилась мне, и он сделал эту сказку былью.
1: Всем бы так, я бы сказал.
0: Ну и еще, давай даму.
1: Ну, Тим Рот и Кейт Бланшетт, конечно.
0: Давай,
1: же, да.
0: Да.
1: Красавец и красавица. Что касается, значит, рок-н-ролла.
0: Что касательно красавицы и красавицы, мы, конечно, хотим обратить ваше внимание, молодые, да, милые красавицы, на журнал «Люблю». Наш любимый, местный, ваш надежный, красивый, модный, для любящих женщин. Там и красавицы, и красавцы постоянно. Помимо вот этих киношников всяких заезжих, там же есть еще местные звезды в разделе «Светская жизнь». Звезды Латвии, истории успеха, уроки стиля и моды. Конечно, про женское здоровье, про то, что женщины любят и могут готовить, про интерьер и многое-многое другое. И, конечно, про гороскоп. Журнал «Люблю», «Люблю лайф». Вы уже подписались? Конечно.
1: Да, но, разумеется, мы не можем закончить без рок-н-ролла. В «Люблю» тоже можно найти какие-то отголоски этого, но такие более светские. А что касается рок-н-ролла, сегодня день рождения у Дэвида Бирна, основателя Talking Heads и любимца женщин. Опять же, вспоминая про журнал «Люблю».
0: Видите, это же мы, если всех вспоминали, то у нас весь эфир бы был этому посвящен. А нам и есть и так чем заняться. У нас не за горами очередной выпуск «Автомонитора». У нас впереди еще и новости культуры, новости спорта, которые у нас теперь выходят при поддержке магазинов «Женева». А «Женева»-то напоминает, что лучшие хоккеисты, которые завтра начнут выяснять отношения в Швейцарии, лучший игрок матча, получит на руку штоп новые часы Тесот.
2: «Жизгара». Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс.
1: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу Шизгара при поддержке магазинов швейцарских часов Женева, Лонжин Тисот Цертина, хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9, в торговом центре Акрополе Альфа, в интернет-магазине Женева ЛВ и в самом новом магазине в торговом центре Рига Плаза, который откроется в конце мая.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Менес Аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Шизгара.
7: Решим все, кроме погоды.

0: Знаешь, подумал, что, наверное, те, кто постарше, думают, так-то подожди. Та, которая имени Маркса сейчас вот так называется, а та, которая имени вот второго, вот, да, называется совсем по-другому.
1: А
0: вот.
1: Я, знаешь, постоянно думаю про другое, что Карл Маркс появился в этой песне не с самого начала, там другое слово должно было стоять, просто его потом заменили на Карла Маркса, а тут и весь стих родился.
0: Бывает так, когда берешь вместо того, кого хочется назвать вот этим словом, берешь и придумываешь. Но тому, тот, кто хочет, он найдет, докопается до смысла. Привет, меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов. Об изобретениях. Вот мы тут на днях праздновали день медсестры и вообще медицинского работника.
0: А чуть раньше мы день рождения Перке отмечали, человека, который... Про прививки поговорим тогда.
1: А можно было бы сегодня отмечать день рождения, ну, как бы, день медицинского работника или день медсестры, потому что сегодня очень важный медицинский у нас повод. Дело в том, что 8 мая 1796 года Эдвард Дженнер сделал первую успешную прививку от оспы 8-летнему парню Джеймсу Фипсу.
0: Помним еще из истории, что оспа, известная со времен Древнего Египта, а потом помним, что ежегодно эта напасть уносила сотни тысяч жизней. Ну, а те, кто выживал после вот того, как оспа над ним поиздевалась, ну, потом на лице оставались вот эти самые отметины на долгие, на всю жизнь.
1: Да вообще, было, на самом деле, было известно и до Дженнера, что если кто-то переболел в легкой форме, то потом его оспа не берет. Люди даже пытались экспериментировать, там действительно втирали в какие-то раны и пытались вводить в кровь какие-то экстракты из вот этих оспинок, да, но было рискованно. У кого-то получалось, у кого-то не получалось, кто-то действительно болел в тяжелой форме после этой прививки, да еще и сам заражал. Поэтому Дженнер на самом деле совершил вот какой прорыв. Он предположил, что если оспой болеют не только люди, но и коровы, например, то все знают, что... Не все знают, а тогда, он заметил тогда, да, что люди, которые подхватывают эту коровью оспу, они болеют как бы в такой легкой форме.
0: Да и вообще, если посмотреть на корову, которая там заболела оспой, она не так обезображена, как обезображен человек, который, собственно говоря, оспой заболевает.
1: Совершенно верно. То есть, на самом деле, для прививки надо использовать не человеческий, то есть, не экстракт из вот этих вот оспинок человеческих, а коровью оспу. В общем, что он и сделал этому Джеймсу Фипсу. Единственное, здесь хочется вот как бы задать вопрос о медицинской
0: моральной
1: этике. Да, да, кто, взял не себя, значит, как должен был сделать настоящий бы герой, а взял сына садовника своего и ему ввел.
0: Ну, он, знаешь, как по принципу, там, как вот в самолете, там, если маска вылетает, то сначала одень на сильного человека, а потом, если что, вот одевай на всех, кто рядом.
1: В общем, да, сидит. Его оправдывает то, что он предположил, что у мальчика иммунитет должен быть, ну, как бы, более такой активный, поэтому у него точно получится. Значит, через какие-то там полтора месяца, в июле уже, Дженнер ведет Джеймсу вот уже настоящую оспу, и мальчик совершенно спокойно ее перенесет. То есть, таким образом было доказано, что вакцина работает.
0: И потом в Лондоне в 1853 году открывали памятник ему, Дженнеру, и сказали такие слова. Ни один врач не спас жизнь такому значительному числу людей, как этот замечательный человек. Вот.
1: И все это 8 мая.
0: 8-го...
1: Подожди, 8-го.
0: Почему?
1: Сегодня какое?
0: 14-е. 14-е.
1: Какое 14-е, да.
0: Не, ну,
1: 8-летний мальчик, 8-летний, у меня цифры спутались.
0: Слушай, там мы как начали отмечать все праздники, там и День медицинской сестры, потом вот опять-таки про перке вспомнили. Короче, от здоровья переходим к красоте, к интерьеру вашему. Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. Проезжали, видели, заходили, видели все это великолепие высочайшего качества от лучших европейских производителей. Время обновлять интерьер пришло. Почему? Потому что до 50% скидки вот на эти позиции, которые представлены и в самом магазине Lex Interior, а также на те позиции, которые вы можете заказать. Там профессиональные консультанты подберут вам ту самую мебель. А еще что они могут?
1: Они еще могут доставить, они еще могут вам ее собрать у вас на месте и доставить и расставить.
0: Вот.
1: Вот, я думаю, доставить и что-то еще.
0: Очень красивое
1: доставить
0: слово.
1: И расставить, да.
0: Поэт. Lex Interior, Краста 89. Удобно подъехать, удобно припарковаться всегда. И получите всю информацию по номеру телефона 28-00-88-99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior. За столом сидели.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Минуло полчаса, движение стало интенсивнее, заторы подросли. В городе сейчас от 6 до 7 баллов. За городом у Рижской ГЭС еще недавно была крупная получасовая пробка, и об этом сообщала работница ГПСС Вера, а также наш слушатель Кирилл. Как он указал, в качестве причины сломался лесовоз и что-то еще. Скорее всего, там произошло ДТП, однако к этой минуте затор резко сократился до 12 минут. Видимо, ситуацию разобрали. Далее, вернемся в город. Здесь в общем-то, все как обычно, крупные заторы, где им и положено быть. На въезде в город со стороны Бауски и Елговы, на Карлево-Манягатве, на участке Лелар-Бескаунцема, плотно в районе Ботанического сада, особенно на Юрмалас-Гатве. И авария на Краста, об этом рассказывает Алексей Счастливчик.
2: Уточка добрая, дорожная информация. Улица Краста, если двигаться в сторону центра, в средней полосе произошла авария напротив депо. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо за инфу, Алексею. Продолжаем тему заторов. Отметим традиционные затруднения на Густава из МГЛ-Гатвы в сторону порта, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Но мертвых пробок в городе нет, все потихонечку движется, так что всем терпения и благоразумия за рулем. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск «Автомонитора» через час в программе «Сводка госполиции за минувшие сутки».
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
3: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Президент в пятницу встретится с представителями всех фракций Сейма. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Эдгар Ринкевич в пятницу 15 мая встретится в Рижском замке с представителями всех парламентских фракций, чтобы проконсультироваться о текущей политической ситуации. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром Эвикой Селиней, руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта – отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству. Руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что до выборов осталось 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Сама премьер-министра Эвика Селиня начнет консультации с правлением и депутатами фракции своей партии и коалиционным союзом зеленых и крестьян о дальнейших действиях, говорится в заявлении премьера в соцсетях. Представители премьера не дают более подробных комментариев о дальнейших действиях, например, готовы ли Селиня, оставшись без поддержки парламентского большинства, уйти в отставку сама, будет ждать требования об отставке или сохранит в правительстве двух оставшихся на данный момент министров партии прогрессивных. В заявлении Селиня в социальных сетях подчеркивается, что ее приоритетом является благосостояние жителей Латвии и безопасность государства. Она сообщает, что во время встречи с прогрессивными предложила решение по дальнейшему сотрудничеству совместно выдвинуть профессионального кандидата на пост министра обороны, но они его отклонили. Вместо того, чтобы договориться о совместной работе, руководство прогрессивных предпочло не брать на себя никакой ответственности за благополучие наших жителей, укрепление безопасности и обороны государства, заявила глава правительства. Ранее премьер заявляла, что в случае, если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство. Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курзаме осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
5: Вот, может быть, в направлении наших партнеров «Лекс Интерьер» вы сейчас и отправляетесь, и продолжаете слушать «Шизгару» и правильно делаете.
6: Вы, конечно, многое теряете, когда присоединяетесь так поздно, но всегда можно наверстать. «Шизгара» – норма жизни. Доброе утро!
5: Скучно не будет. 9,4 минуты.

0: А знаешь, Леха, они есть, эти смельчаки, которые вот при таких погодных условиях, ну, не в небо, а вот в море, предполагают, что они берут и окунаются, и нормально после этого себя чувствуют.
1: Их никто их не считает моржами?
0: Ну, они такие еще, знаешь, это неполные. Это вот 100 килограммов наберет, тогда можешь. А так, такой тюленчик или морской котик пока еще
1: это
0: такой.
1: Это из разряда, знаешь, не бывает холодного моря, бывает мало
0: выпитого.
1: Выпитого, да, или там съеденного.
0: Привет, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Мы сразу скажем, что мы не из тех, кто вот при любых погодных условиях позволит себе погрузиться, хотя давно не пробовали, можно сказать. Кстати, вот сейчас, смотри, 9 часов и 8 минут, и как раз 9 градусов тепла. Это редкое для сегодняшнего утра сочетание, потому что когда мы только начинали вот здороваться с людьми в 7 утра, 7 градусов и близко не пахло, там еще было весьма-весьма прохладно.
1: То есть продолжая твою мысль, когда у нас будет 14 часов, можно рассчитывать на 16?
0: Давай, подтягивайся. Кстати, насчет 14. Сегодня 14 мая. Этот день является 134-м. И еще какие-то цифры, которые у нас впереди, как маячки такие. Завтра стартует чемпионат мира по хоккею.
1: Один день.
0: Но этот не единственный наш ориентир. До лета 18 дней. До чемпионата мира по футболу, который в середине июня стартует, 28. Лиго, понятное дело, 41. Ну и, пожалуй, вам пока и хватит.
1: А 14 мая за всю историю метеонаблюдений за последние 80 лет не было ни разу такого, чтобы температура опустилась ниже нуля. Самая низкая температура была в 2004-м. Это было плюс 1,2 градуса. Самая высокая в 18-м, плюс 26,4. Обратите внимание, все в 21 веке. Никаких тебе там 56-х, 81-х, даже 79-й. И тот прокинули.
0: Как Эдит Станислава напела, нам рано жить в исполнении. Тут воспоминаний не нужно. Все это вот помнится. Так, посмотрим, что у нас сегодня астрологи напророчили. Для тех, сомневающихся в полезности гороскопов, говорим, у нас это все компактненько, быстренько. Мы не какую-то интернетовскую задачу, перепост взяли, там быстренько зачитали вам, путаясь в словах. Мы по-другому относимся и к формированию эфира, и в то же время прекрасно понимаем, что есть люди, которые зависят от астрологии, поэтому выжимки для всех созвездий сразу.
1: 27-й лунный день, и он счастлив для всего, говорит Альберт Великий. Сны сбываются, а дети прекрасны. Очень чего хорошо. Же больше желать? 27-й лунный день хорош для любой работы, для посадки и посева, но люди были аграрные, поэтому для них было очень важно там когда обратить внимание на вот эти вот пассивные работы.
0: Помнишь, на этой неделе там День здоровья в растении мы же отмечали, понимая, что почему аграрные работы так нужны, потому что то количество
1: съеденных огурцов
0: и вообще того, что произрастает, оно...
1: Съеденной картошки?
0: Да. Здравствуйте, суши. Куда вы без риса? Все равно это все растет. Так, прости.
1: Значит, день связан с водой и морскими путешествиями. Сегодня также это день получения сокровенных знаний, которые можно почерпнуть, общаясь с людьми старшего возраста. В 27-й лунный день не следует смотреться в зеркало. Следует избегать этого, а может быть вообще как бы и не делать. К зеркалу мы относим также и объектив вашего гаджета, поэтому...
0: Без селфи.
1: Без селфи и без фоточек в соцсети.
0: Ну, а, конечно, зеркала заднего вида в автомобиле, они вам нужны, вы же не смотреться в них, вы наблюдать, вы помните, где вы соблюдаете и где вы...
1: Это, нарушаете.
0: Где вы, да.
1: Если не, что.
0: Да, ну, давайте вот вы сейчас едете, допустим, по улице Краста, не нарушая, помня о том, что если вы в полосе разгона, в параллели, в дублере едете, вы не обгоняете там никого, вы фиксируйте, сейчас кто-то перестраивается с главной Красты, начинает вот к вам туда, а вы его пропустите, потому что вот там знак «Уступи дорогу». Для кого-то откровение. Ну, не откровение, а то, что в центре улицы Краста, по адресу Краста 69, находятся наши партнеры, мебельный салон Lex Interior. А там сейчас просто рай для того, чтобы обновить свой интерьер. Дело в том, что весенние цены — это скидки до 50% на диваны, на стильнейшие спальни, современные гостиные, функциональные кухни, системы хранения и многое-многое другое, что там предлагается.
1: Если зайдете в Lex, там вас и проконсультируют, там вам и доставят эту мебель, договоритесь, по крайней мере, про доставку. Мебель соберут у вас дома, если хотите, и если нужно, даже расставят по нужным углам, потому что это порой очень важно, не будешь же ты сам какие-то тяжелые там штуки таскать.
0: И вот соблазнительные весенние цены со скидкой до 50%, они не только на продукцию, которая находится внутри сейчас в помещении Lex Interior, но и то, что вам консультанты предложат, покажут, это можно заказать. Краста 89, вся информация lexinterior.lv в интернете. Ну и, конечно, возьмите вот прямо сейчас, там время-то нормально, 9.12, уже ответят и обрадуют. 28 00 88 99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lexinterior. В коммор...

0: Привет, люди, которые не представляют себе утро без прослушивания Шизгара. 9:15, наш дуэт рад поздравить с сегодняшними праздниками. Сегодня несколько профессий принимают поздравления. Ну, начнем. День фрилансера. Ну, это не то, что профессия, это, скажем, образ зарабатывания на жизнь себе, на хлеб.
1: Я бы сказал, это способ организации рабочего процесса.
0: Ну, и само слово фрилансер, оно как бы не новое на самом деле, потому что... Привет, Тим, Вальтер Скотт. Это ж тебе мы, уважаемые, обязаны появлением фрилансера на самом деле. Что, мне не верите? Ну-ка, кто там был в его понимании, Вальтера Скоттовском, самый достойный из рыцарей?
1: Наемники. Наемники, которые приходили со своими копьями и за деньги нанимались в какой-нибудь отряд. И Вайвенга, Вальтер Скотт, назвал их фрилансерами. С тех пор слово не особо прижилось, но вот в 20 веке, после того, как появились профессии, которые позволяют себе свободный режим, оно вдруг является чуть ли не самым главным и очень популярным.
0: Слушай, а как ты думаешь, каким словом вот чувак говорит: привет, я фрилансер, а ты ему, допустим, скажешь: а я шпрехтаймейстер, например, и тут чувак там... И все, поплывет. Хотя
1: шпрех... Я думаю, если ты ему скажешь, а я шталмейстер, а он на тебя посмотрит так, знаешь, как на...
0: Ну да, хорошо. А, кстати, вымершая профессия, но в условиях, допустим, того цирка, который у нас, вряд ли это же сейчас никого нет там, ни собачек, ни кошечек, а шпрехшталмейстер выходил и говорил: а теперь... Клоуны, ну, да, бим, да, да.
1: И если что, тянул время. Но да, на самом деле он модератор, распорядитель. Ну, а шпрехшталмейстер, наверное, теперь надо его искать не в цирке, а получается так, что цирк перекочевал в нашу реальную жизнь, и кого-то можно называть шпрехшталмейстер. Вот, знаешь, во время конференции в Зуме онлайн должен быть шпрехшталмейстер, который должен говорить: так, а теперь вот вы, пожалуйста.
0: Тогда экипировку ему все-таки нужно.
1: Цилиндр,
0: да, там бабочку обязательно, все такое прочее. Слушайте, а еще сегодня из профессиональных праздников у нас вот как ты завхоза там обозвал-то на самом деле?
1: Фасилити-менеджер.
0: Фасилити-менеджер. Всемирный день управления, по сути дела, объектами. Это человек, у которого ключи от всех помещений есть, офиса, который знает, сколько ведер должно быть у нас, сколько мусорных пакетов осталось.
1: Да, сколько рулонов туалетной бумаги надо отнести в тот туалет, в этот туалет.
0: И сколько рулонов туалетной бумаги в Ниночкину сумочку умещается, которая домой идет после работы. А он делает вид, что он не понимает, на самом деле.
1: Да, но без него вообще никак. Потому что если ты не фрилансер, если ты привязан к какому-то помещению, которое называется объект, то без того, кто знает все, как на этом объекте все работает, не получится, поэтому с праздником, управляющие объектами.
0: Ну и еще такой, знаете, профессиональный день. Сегодня день работников ночной смены. Поэтому вот люди, которые все по другому графику живут, я потом такое узнал, например, есть категории там неких нюансов со здоровьем человеческим, при которых не предполагается, что человек может работать по ночам. Вот это надо учитывать. Даже если платят чуть больше, чем за обычную работу, нужно подумать, а можно ли мне это?
1: А если честно, я вот сейчас задумался, не так уж много у нас профессий, которые сохранили вот эту необходимость работать в ночную смену. Ну, кто работает в ночную смену, кроме таксистов, летчиков и вахтеров?
0: Мы вчера говорили спасибо всем медицинским сестрам, а вот люди, которые работают в скорой помощи, они же на сутки заступают. То есть это и есть, получается, та самая ночная работа. Это пожарные, то же самое, они суточные работают. Потом есть смены, которые...
1: Извини. А полиция почему не сказал?
0: Полиция, конечно, да.
1: Полиция,
0: сказал,
1: да. Знаю, не любишь.
0: Давай там сейчас это...
1: Спецслужбы. Шпионы.
0: Службы там, это как это, отдел, который...
1: В засаде сидит.
0: В тюрьмах охраняет. Как это?
1: Да, ну,
0: как бы... Несение наказания. Да-да-да. Потом аэропорт. Ночная смена, никуда не девается. Все там. В общем, такси, понятное дело.
1: Такси, да, с такси начал, почему-то первое, что в голову приходит. Есть еще, знаешь, наверное, все-таки те, кто готовит нам что-то вот к самого утра. Ну, то есть там, начиная тесто месить, булочки какие-то там. Я выхожу на работу рано-рано и понимаю, что я тут не первый встал, потому что в соседнем магазине тетушки уже пришли, и уже у них так пахнет этими булочками, что хочется вместо того, чтобы на работу ехать, сначала к ним зайти.
0: И самое интересное, это не считается называется ночной смены, потому что они, приходя даже на работу в 3-4, считается, что он пришел утром. Это вот, конечно, для меня такое жесткое испытание. Почтальон для того, чтобы письма пришли к 6 утра, он в 4 или в 4:30 сортировку начинает, представляешь?
1: Какой сейчас почтальон, с другой стороны, да?
0: Непонятно. Какой там почтальон?
1: Что, думаешь, они сортируют по-прежнему? У них так много, что надо прийти в 3 часа?
0: Ну, как бы я вот говорил...
1: Ну, давай будем надеяться, что это так еще.
0: Слушайте, ну, а сегодня еще такой день канцелярский во всех отношениях. Сегодня Всемирный день канцтоваров, поэтому если вы зависите от этого способа зарабатывания на жизнь, а ведь канцелярия это бывает разное. Канцтовары, понятное дело, самое простое, что приходит, ручка, там, не знаю, карандаш.
1: Скрепка.
0: Скрепка, кнопка,
1: помнишь? А знаешь, почему скрепка? Потому что она канцелярская просто. Поэтому первое, что приходит в голову, это канцелярская скрепка. Это,
0: кстати, одни из тех необычностей, которые вот в канцелярских товарах претерпели какие-то приятные изменения, вот, понятное дело, ручки с какого-то символика пошли, а потом и появились вот эти скрепки, девчонки очень любили, скрепки в виде звездочек, в виде тех сердечек, в конце концов.
1: Да, да.
0: Потом, опять-таки, вот эти самые трансформации, ручка-клей, которые там, ну, клеишь вот этой штукой. Потом скотч с какими-то там, не знаю, прибамбасами, клейки с какими-то символами. То есть вот та самая канцелярия, которая там...
1: Пытаюсь разобраться в списке, который ты сейчас озвучил, и думаю, что же для меня здесь самое главное. А для меня, наверное, самое главное — это вот эти разноцветные бумажки, которые можно наклеить, что-нибудь на них написать.

0: в офиса заказывает и знает, кому что нужно. Кому лишнюю ручку, кому пару дополнительных стикеров, а кому, может быть, и кружку с эмблемой вашего этого предприятия.
1: И помнишь вот этот такой, ну, уничтожительный термин «крыса канцелярская». Это, вот, это говорили про человека, который кабинет не работает. На самом деле он просто сидел в кабинете, и он пользовался канцелярией, а нифига ее не продавал. Вот, наверное, все.
0: Да, у нас впереди новости спорта через 5 минут. Потом у нас информация о том, что происходит или происходило в культурных этих
1: пространствах. Слушай, да. А мы сказали вот через 5 минут, а мы же не такие точные, как магазин Женева, например. А вдруг мы выйдем на 4 там, минуты? Ну, простите нас, мы постараемся.
0: Не знаю, как вы, а я, в общем, как бы так примерно прикинул. Ну, а хочешь, давай вот даже договоримся. Новости спорта через 5 минут. Можно засекать.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама. Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Больше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Ну, смотрите, уложились мы, да, я как и обещал.
3: Точно.
2: 5 минут уложились. Точнейшие швейцарские часы Tissot, Lagine и Certina в магазинах «Женева» на улице Термитас 9, в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева ЛВ». Упоминаем мы об этом, потому что «Женева» спонсор спортивных новостей в Шизгаре.
3: А часы Tissot. Tissot — это хронометрист чемпионата мира по хоккею, который стартует завтра. И, кстати, лучший игрок каждого матча получает вот эти часы и символическую шайбу, чтобы не забыть, где получил. Кстати, такой комплект можно купить в магазинах «Женева». Хороший подарок для того, кто болеет и за хоккей и хочет получить достойный швейцарский подарок. Ну и, собственно говоря, вот про эти призы вот лучшему игроку матча. А вдруг кто-то из сборной Латвии перечислен вчера станет лучшим игроком грядущих. Вчера мы много говорили о тех ветеранах. Кому-то 38, кому-то там 32. А забыли выделить особо нашего 17-летнего нападающего Оливера Мурнейкса, который вот как раз на одной из проверочных игр с норвежцами не просто дебютировал, но еще и шайбу забил. Сразу парня можно узнать, он в характерной защите на лице, как вратарская такая сеточка у него присутствует. Поэтому он получил приглашение аккурат вот прямо перед проверочными играми, оправдал доверие штаба Харри Виталинша. Ну и, кстати, он же помог сборной Латвии U18 одержать сенсационную победу в четвертьфинале тогда чемпионата мира над американскими соперниками. А ведь было такое. В этом сезоне он играл за команду St. John's Sea Dogs. Это юниорская хоккейная лига Квебека. То есть парень там за океаном очень достойно себя уже чувствует. Ну, а напоминаем, что чемпионат стартует завтра в Цюрихе, Фрибурге, он же Фрайбург, с 15 по 31 мая. Наши играют в группе А. Соперники США, Финляндия, Швейцария, Германия, Австрия, Венгрия и Великобритания. Ну, а теперь давайте так про футбол и сначала галопом по Европам. Что там у нас? Сначала французский чемпионат. Пари Сен-Жермен на классе переиграл Ланс. 2-0, перенесенный гостевой матч 29-го тура. Мы уже говорили несколько раз, что французская федерация футбола к ПСЖ относится так не просто с пиететом. Им и лучшие календарики все время достаются там. И соперник говорит, ну как так можно? Им и так все хорошо. Ну, берегут. В Италии Интер оформил золотой дубль. Вышло так, что игравшие накануне еще в рамках самой серии А Лацио и Интер встретились уже в финале Кубка Италии. Лацио в голубом, как положено, Интер в более синем. Ну вот те, которые в голубом, ничего не могли поделать с теми, кто потемнее. Началось все вообще с автогола на 14-й минуте. Ну, не смогла, называется. Ладно, а вот в Испании Барса, которая в рамках чемпиона продолжает играть, там они уже досрочно что получили, там все, что могли. Алавесу после долгосрочного завоевания золота там уступили, правда, один мяч всего там забили те. Ну, все равно, нету мотивации. Вот. А у славных как раз мотивация есть, потому что Алавес находится на грани вылета из Ла Лиги. И вот цепляются, и пока у них получается, скажем так. Теперь про футбол наш. Помнишь, мы говорили, что вчера один матч игрался, который мог, и он сделал это. То есть РФШ выиграла в гостях в Даугавпилсе. Один гол решил все. И теперь у РФШ 29 очков, а у... у 31 очко, а на 2 меньше у идущих за ними футболистов Риги. То есть уже ровное количество игр отыграли все. Теперь про теннис. Сегодня любители этого вида спорта в обеденное время, если у вас свободное время, смотрите на свои швейцарские часы, есть у вас это время. Четвертьфинальный матч Яник Синнер и Андрей Рублев. Рублев в трех сетах до этого выиграл у Басилашвили, а Синнер вчистую разобрался в итальянском... Он с Пеллегрино разобрался, с Пеллегрино не сумел. И вот... Сегодня в другом четвертьфинале Даниил Медведев с восходящей звездой Мартином Ландусом будет играть. Ну, а в женской сетке там уже полуфиналы пошли. Девочки как их пропускают вперед, как джентльмены, как положено. И поэтому сегодня сегодня Швёнтек и Витолина, это второй будет, а полуфинал Кырся, та, которая обидела, собственно говоря, нашу Алену Остапенко, вот она будет встречаться с Гауф. Вот, про спорт пока все. Ну и хотим сказать, что действительно переживаем за сборную нашу, которая завтра принимает участие будет в чемпионате мира. Ну а Tissot — это бренд, который является и официальным хронометристом, и, как мы уже помаячили, красивым призом, который можно заодно и посмотреть, как выглядит, и приобрести в магазинах Женева. Но этот же приз будет вручаться лучшему игроку матча.
2: И вообще бренд Tissot регулярно обновляет свои популярные линейки часов, и главное обновление этого года — это Tissot Persi 100 Solar. Это модель с механизмом Lightmaster Quartz. Они работают на солнечной энергии и не требуют замены батарейки. Заряжается от любого света, неважно, естественного или искусственного, 10 минут на солнце и 24 часа работы. Для тех, кто хочет работать в режиме, что называется, установил и забыл, часы не требуют ни обслуживания и подходят для повседневной носки. Вы найдете Tissot Persi 100 в магазинах Женева на Терпетас 9, в Акрополе Альфа и в интернет-магазине geneva.lv.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов Женева. Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Жизгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: какой ты нафиг танкист.
1: Ваш приемник настроен на частоту 88,6. Это Радио Рокс из Риги. Это Шизгара. Раннее утреннее шоу. Полезное во всех его проявлениях. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Ситов. Ну что, 9.43. Время почувствовать себя человеком культурным.
1: Культурный человек в нашей сфере берет в руки, нет, иногда гитару. Иногда гитару откладывает. Берет весло, нет, иногда тоже весло откладывает. А потом берет две лопаты и идут копать.
3: Культурный слой.
1: Что же было сделано в рамках культурных событий? Что же произошло в рамках культурных событий? В разные годы, в разные века, по сути дела, даже и в разных странах.
2: 14 мая 1835 года в журнале «Библиотека для чтения» впервые появилась знаменитая сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Вы знаете, по одной из версий, Пушкин для своего произведения взял русскую народную сказку «Жадная старуха». Там, ну, как бы сказка про рыбака, который поймал говорящую камбалу, да, еще была.
1: Это
2: у жадной старухи он пришел к дереву и с деревом разговаривал, у дерева просил, а все дальше то же самое, да? А вот камбала была у братьев Гримм.
1: Да.
2: Там мужик поймал камбалу, и дальше все как у Пушкина.
1: По идее, конечно, лучше поймал бы палтуса. Ну, там он бы жирнее просто.
2: Может, тогда не устоял бы, когда палтус просил бы, не убивай меня, он мужик.
1: Он говорит, давай я тебе половинку оттяпаю.
2: Что, не надо мне твоих желаний никаких все-таки и так далее. Вот. Что здесь важно, что братья Гримм издали свою сказку в 18 году того 19 века. Пушкин же в 835-м. Это означает что? Что, в общем, Александр Сергеевич имел возможность ознакомиться и с народными сказками, и там с творчеством братьев Гримм, и, в принципе, переработал, но получилось хорошо.
1: Ему еще в лицее преподаватель по немецкому говорил: учи немецкий, Саня, пригодится, и пригодилось. Начитался сказок про камбалу, и потом и прославился. Роман Вирджинии Вулф «Мисс Дэлуэй» опубликован в 1925 году, то есть 101 год, вот как был издан этот самый роман.
2: А 14 мая 1940 года родился Лев Додин, театральный режиссер, но мэтр общепризнанный, чьи спектакли заслуживают внимания без всяких там предварительных рецензий.
1: Мы говорили то, что позавчера стартовал Каннский кинофестиваль, а вот в 1964 году, когда он был всего лишь 17-м по счету, фильм «Шербурские зонтики» режиссера Жака Деми получает гран-при. Вот его Каннского фестиваля.
2: «Шербурские зонтики», которые нам дорогие тем, что там появляется мелодия Леграна, которая потом дальше, в общем, используется и в «Хвост и в гриву» не только в кино, но и в фигурном катании, в документальных фильмах, да и просто в песнях, которые люди слушают.
1: А вообще, вот Мишель Легран, как ни странно, хотя нет, любой композитор хороший, он, будь то классик, будь то, не знаю, там, современный киношный композитор, он все-таки на людей роковых тоже производит впечатление. Я почему это знаю? Потому что Стас Намин, он, Мишель Леграна, он просто его боготворит. И более того, когда-то в Юрмале коллектив Стаса Намина, тогда еще не было возможности у них почему-то собираться, ну, в другом виде. Они в Юрмале записывали, как ни странно, свой альбом, который назывался «Сюрприз для месье Леграна». Вот такая вот роковая составляющая имеет отношение к Юрмале с одной стороны и к Каннскому фестивалю с другой. Вот так выкрутился.
2: В 1979 году, несмотря на то, что Каннский фестиваль и тогда тоже в эти дни шел, в прокат выходит фильм Тарковского «Сталкер», который на Каннский фестиваль не поехал, но, тем не менее, все его упоминают и считают достижением в области кинематографа, то безусловно.
1: Очень необычный, скажем, для советского кинематографа фильм тогда был. Давай про рок-музыку поговорим. Ну, конечно, «Битлз» — это наше все. 69-й год, 14 мая, ничего не предвещает, и вдруг выходит сингл, как же называется? «Баллада про Джона и Йоко». Кто же эта парочка? Подумали люди несведущие, но таковых не было. Парочка-то была, и вот а Битлов потом и не стало.
2: А ты адепт, конечно, этой идеи, что Битлз развалила Йоко Оно, да, я понимаю, все-таки. А многие считают не так. А многие говорят, что Павлика, может быть, Линда. Почему бы и нет?
1: А какая песня здесь действительно была? Линда, Линда, Малинда, Линда, Линда, I love you. Здравствуй, Линда, где же был? Я тебя заждался.
2: Ну и еще одно событие, имеющее отношение к 14 мая. В 88 году Металлика начала европейский тур свой «Monsters of Rock» именно в этот день.
1: Смотрите, вот 69-й год, это был предпоследний как бы статусный год для Битлз. Мы говорили, при всей любви к Битлам, вот век их пребывания как творческого формирования, он был мизерный. Ну, нельзя так говорить. Очень короткий, так скажем.
2: Ну, то есть, если бы они начали в 19-м году, за год до ковида, то они уже вот-вот распались.
1: Вот. А тут, смотрите, в 88-м году Металлика вовсю уже колесила. Что характерно, Металлика и продолжает это делать.
2: Вот. А, ну и Маккартни тоже, надо сказать, выступает, несмотря на то, что Битлз-то уже нет.
1: Не Челентано единым, как мы говорили, да, уже. Это я хвастаюсь тем, что у меня знакомый был на концерте самого Челентано несколько дней назад, и, представляете, 88 лет. Опять, ну, вот нравится мне такое творческое долголетие. А мы вам предлагаем все-таки кое-что обновить. Обновить ваш интерьер. Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. И там вот она весна во всех проявлениях своей щедрости. На роскошную мебель от лучших европейских производителей скидки до 50%.
2: Профессиональные консультации по подбору мебели там в Lex Interior. Доставка в удобное для вас время, качественная сборка, расстановка мебели у вас дома. В общем, все, что нужно человеку, который решил с точки зрения стиля и дизайна обновить свое пространство.
1: Давно пора. Отправляйтесь к Краста 89. Удобно добраться, удобно припарковаться. Это немаловажно, чтобы походить, переосмыслить, пару часов провести с консультантами. Телефон Lex Interior. Интерьер 28-00-88-99.
3: Культурный слой на радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Час пик или утренний заезд на трудовые места в латвийской столице прошел на 7 баллах. Это на максимуме, более 40 заторов, но все это было перед 9 часами. К этой минуте трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов. При этом остаются затруднения на важных и популярных направлениях. Хотя заторы, конечно, подсократились и практически нигде не превышают 15 и даже 10 минут. В том числе на въезде в Ригу со стороны Бауского и Елговского шоссе и на Карля Ульманя-Гатве. Перейдем к сводке госполиции. За вчерашнюю среду по столичному региону было зарегистрировано 72 ДТП. В них пострадали 4 человека, в том числе пешеход. Патрульные составили 65 протоколов в сфере дорожного движения, и все. Ни тебе пойманных за рулем под хмельком или под кайфом, да и количество аварий кажется небольшим на фоне, скажем, понедельника, когда было зафиксировано 92 ДТП. Ну что ж, посмотрим, как будут дальше развиваться события на магистралях и улицах латвийской столицы. Оставайтесь внимательными и соблюдайте ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai zamtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
0: Радио Рокс. Только рок.
4: Все, друзья, во Всемирный день канцелярии вспоминаем свою первую канцелярскую ошибку. Ручку, забытую дома, протекшую ручку в кармане, первую кнопку, которую тебе одноклассник подложил под попейзл.
5: Вспоминаем про то, что сегодня надо уважать тех, кто работает по ночам, потому что сегодня день ночной смены, и киваем фрилансерам, которые работают как хотят.
4: Завтра будет новый день, это будет пятница. Услышимся здесь на 88.6, услышимся пока на фоне Калифорнии. Я Стас Флоренцев.
5: Я Алексей Титов. До завтра.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже небо!
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
6: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева!
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Zāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saules puķu eļļa, Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
5: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицы в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы в АБЦ.
2: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
0: Radio Rocks. Только rock.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Я вот никогда не задумываюсь, что я там пишу стихи или песни. Я всегда пишу сначала стихотворные всякие штучки-дрючки, и только потом пишу музыку. Почти никогда не было наоборот. В молодости было наоборот. Поэтому я не знаю, есть ли эта грань вообще, существует ли она, эта грань. По-моему, ее вообще нет, такой грани. Есть отвратительные стихи, есть отвратительные тексты. Да, есть прекрасные стихи, есть прекрасные музыкальные тексты.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
3: Радио «Рокс».

0: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Я был главным двоечником в классе, но не потому, что я был главным. Там были похуже меня ребята. То есть, ну я даже их умудрился перегнать. А моя идеология заключалась в том, отвалите от меня все. У меня дома недорисованный комикс. То есть, мое увлечение рисованием полетело в оформление песен.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей ты прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я бах.
6: Билеты в кассах «Билеши сервис».
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Radio Rocks. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Константин Кулясов. Группа «Анимация».
1: Ты выпускаешь песню, и она начинает жить своей собственной жизнью. Вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на разных ресурсах. И я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

0: жаль я, столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в АБЦ.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Очень сложно было, ну, скажем так, непрофессионалам создать этим людям конкуренцию. Например, допустим, Костя Кинчев, это была безупречная, мощная энергия с поддержкой колоссального большого зала. Цой со своим вот этим вот одежда в черном, с гитарой, вот такой как бы рок-герой, вот со своей вот этой внутренней глубиной, да, человеческой. Шевчук со своей вот этой вот как бы мировой такой вот удар по столу кулаком, русский мужик, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетип АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетип АБЦ.
6: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 eiro gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье машины – это не только эстетика, но и практическая необходимость. В Латвии, где часто дождливая погода, а в летнее время можно принести с собой пыль и грязь, чехлы становятся важной деталью. При выборе важно учитывать материал. Тканевые чехлы хороши для жарких дней, но они могут быстро пачкаться и тяжело чиститься. В то время как кожаные или эко-кожаные чехлы – отличный вариант для всех сезонов. Они легко чистятся, не пропускают влагу и сохраняют свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже – от 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление. С другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность. В Курземе местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Селиня подала в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Вика Селиня от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Селиня подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», — сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. «Поэтому я имею право требовать результатов», — сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. «Безопасность сейчас как никогда ранее должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса». Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессив». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», — заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», — указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит, и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию прогрессивные в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства.
2: Про президента.
1: На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартин Шдрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селине об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кромбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачное с прояснениями. Погода местами в Курземе пройдут кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ветер преимущественно слабый. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В приграничной с Россией зоне и местами на побережье плюс 13, плюс 16. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. У моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мысли вслух. Диляра Вагапова, группа «Мураками».
1: Когда мы назывались, мы вообще... Это было так эмоционально, грустно и печально. Мы все ругались. Мы поругались тогда с гитаристом, я помню, так сильно. И когда нужно было принимать решение хоть как-то назваться, потому что нужно было уже выпускать афиши, был заявлен зал, было заявлено, что у нас будет концерт. И вот нужно было выпускать рекламу. Я говорю, ну это же нечестно, ребят. Ну что, мы будем группа без названия, что ли? Ну давайте. У меня было предложение назваться группа «Буратино», был назваться «Единорог», типа «Единый рок». В итоге там было около 40 названий. Никому ничего не нравилось. Она еще была «Солнце-клёш» название, помню. Я говорю, какое мы, типа, слово увидим, так, так и назовемся. И просто тогда была такая мода на японское, вот все. Крига я читала тогда, Харуки Мураками, «Норвежский лес». И все, и вот таким образом появилась группа «Мураками».
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Liela akcija Veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai, Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maxima.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.
4: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Как свидетельствуют участники акции пилотов, в частности Алексей Счастливчик, затор на островном мосту в сторону Юрмалы начал собираться еще в половине четвертого. Ну а к этой минуте не только там, но и во многих других местах города организовались заторы. Есть более крупные по 5, по 6 и мелкие по 3. Балла. Ну, почти по Жванецкому. Да, вечерний разъезд уже идет полным ходом, только успевая следить за новыми местами дорожных работ. Прежде чем послушаем поступившее сообщение, процитирую инфу от Александра Рязанова. На Лубанос возле кладбища на своем привычном месте стоит радар. Ну, а теперь сообщение о местах дорожных работ, мешающих движению. От Алексея Счастливчика и Алексея Николаева. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны и всем хорошего настроения в компании любимого радио.
2: Денек добрый, дорожная информация. Перекресток Калма и Даугавпилсвела перерыли, и из-за этого очень ограничена видимость. Если ехать по улице Даугавпилс, там и так видимость не очень, а из-за этого ремонта еще хуже. Будьте внимательны при движении на Калма, сбрасывайте немножко скорость перед перекрестком. Всем удачи на дорогах.
3: Добрый день, дорожная информация. Въезд по Сигалжскому шоссе в Ригу затруднен. Первый светофор, за ним начаты дорожные работы. Правая полоса занята. Осталось только две. Собирается пробочка. Так что немножко придется потерпеть. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило Краузе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманса Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министр Вика Селиня, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпит тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валанис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Вики Селиня освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвиас Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за «Латвиас Валс Межи», но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов.
2: Про президента.
1: В пятницу на консультациях с представителями парламентских фракций будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартинш Дрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селини об отставке. Что касается задержания Краузе и Кронбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами в Курзаме пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер преимущественно слабый. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла в приграничной с Россией зоне и местами на побережье плюс 13, плюс 16. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. У моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Всем добра, бобра и позитива. Меня зовут Владимир Тин. На Радио Рок стартовал вечерний экшен «Рок жив». Впереди нас ждет огненный эфир, но сначала, как обычно, заглянем в рок-хронику и обнаружим, что 14 мая 1943 на свет появился Джек Брюс, один из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно изданию Rolling Stone. Джек родом из Шотландии, один из основателей супер-трио Cream, до того участник других британских команд Alexis Corners Blues Incorporated, а также Graham Bond Organization, играл с Manfredом Manem и выпустил два десятка сольных альбомов. В лучший мир отправился в 71 год 25 октября 2014. А слушать мы будем довольно необычную американскую группу Talking Heads. Ее основатель и бессменный лидер Дэвид Бирн сегодня отмечает 74-й Happy Birthday. Talking Heads распались еще в 91-м, но потом был небольшой реюньон. Ныне Дэвид Бирн сольный артист, живет в Нью-Йорке, специализируется на музыке в стиле фолк. Обладатель премии Грэмми, Тони, Оскар и Золотой Глобус. На Радио Рокс трек «Дорога в никуда» – один из самых ярких в творчестве говорящих голов.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Знаешь, как-то вот за долгое время существования в рок-музыке все-таки нужно как-то относиться к себе немножко критически, потому что если выпускать постоянно вот альбомы и постоянно без вот самокритики к себе относиться, то, в общем-то, встать на путь самоповтора — это вот одномоментно. И причем это как я так наблюдаю среди своих коллег. Вот. Поэтому мы стараемся, конечно, делать паузы между вот выпусками чего-то такого глобального. Вот именно по этой причине, чтобы найти какие-то новые для себя перспективы, чтобы немножко по-другому относиться к музыкальному материалу, отдохнуть от себя прежнего.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: на Радио Рок с Крематорией с тематическим треком «Весна». Однако и до лета, что называется, уже рукой подать. Мы же сейчас не расслабляемся, особенно те, кто за рулем. В латвийской столице очередной вечерний час пик. Следим и расскажем о дорожной обстановке в автомониторе, после чего шикарная подборка группы «Анимация», «Dire Straits», «Пикник», а также «Ляпис Трубецкой» с треком «Ау». Дождемся!
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Ровно через сутки в это же время состоится суперфинал акции пилотов. С 30 апреля проходил 6-й сезон, и вот в ближайшую пятницу в 17:15 мы подведем итоги, а также наградим самых активных и информативных участников призами от спонсора компании «Гудьер» и вручим красивые памятные майки с логотипом «Микс-медиагруппы». Но это завтра. А сейчас в полном разгаре вечерний час пик в латвийской столице. 8 баллов, красные бордовые пробки по городу уже раскинулись, причем не только где обычно, но и в местах дорожных работ. Эдвин Дорофеев еще раз обратил внимание на крупный затор на Булыге Венебас-Гатве в сторону Зепникалса перед Карля Ульманя-Гатве.
2: По Венебас-Гатве в сторону Ульманя-Гатве полчаса займет от детской больницы. Там ремонт. Это если не объезжать по встречке, потому что полосы широкие. Многие так и делают.
0: Спасибо Эдвину за инфо. В этом месте уже несколько дней собираются по вечерам крупные пробки, и их сложно объехать, потому что, в частности, на Баускас там тоже все едет медленно и плотно. Перенесемся в другую часть города. Здесь произошло ДТП на подъеме на мост Славу, переходящий в Южный мост. Сообщение полчаса назад прислал Оскар. Мы его послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и будьте внимательны.
3: Добрый день. Южный мост, где поднимается с улицы Краста, на самом верху, когда вы уже поднялись, там столкнулись две машинки. И предполагаю, что пробка будет на Краста очень большая, кому надо на Южный мост. Ищите других путей. Всем удачи.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: 3-6.
1: Анимация с треком «Черта» на Радио Рокс. А мы на тему глобального масштаба. Как уже знает любой перпломан, глубоко фиолетовые 3 июля выпускают новый альбом «Сплэт». Вчера уже появился первый сингл из новой пластинки, трек «Эриген Бой» или «Высокомерный парень». Как утверждает вокалист Йен Гиллан, это очень похоже на современную версию Deep Purple начала 70-х. Мы вернулись к материалу, совместимому с «Highway Star», «Smoke in the Water», «Lazy», к динамике, балансу и удовольствию от той музыки, что создавали с 69-го по 73-й. Альбом спродюсирован Бобом Эзрином, он работал с группами «Kiss», «Pink Floyd», «Элис Купер». Это самый тяжелый альбом Deep Purple за многие годы. В основе «Сплэт» лежит философская идея. Конец человечества – это не разрушение, а лишь трансформация. Ну что ж, «Эриген Бой» уже есть в доступе. Ну, кто знает, может быть, эти треки и до нас доберутся. Пока же продолжаем нашу вечеринку под фирменные ритмы «Радио Рокс». Очень скоро ДДТ, Крис Ри, кино, а также «Король и Шут» с треком «Джокер» через пару минут.
2: Если слушать, то «Радио Рокс». Реклама.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Менес Аптека советует Doppel Herz Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность. В Курземе местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.
2: Радио Рокс. Только рок.
9: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Если в жизни случаются совпадения, то это как раз тот случай. Трек «Жизнь красивая» из альбома ДДТ под названием «Прозрачный» 14 года выпуска. А вышел в свет он в аккурат 14 мая. Ну, в общем, как гласит известная мудрость, случайность – скрытое проявление закономерности. Поэтому и мы воспримем эту историю как должное и продолжим наслаждаться энергичными треками «Радио Рокс». Этот час запечатает группа «Серьга», а также Евгений Маргулис с треком «Старые песни».
1: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс». Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē.
6: Vai man ir jāsā?
5: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Radio Rocks. 88.6 FM.
7: Старые песни, хиповые сны.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рождаемость в первом квартале сохранилась на уровне прошлого года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных. Это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года. В том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 816 тысяч человек.
3: Про международные отношения.
1: Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, что чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном.
2: Про конкурсы.
1: Сегодня в столице Австрии, Вене, состоится второй полуфинал конкурса песни Евровидения, на котором выступит представительница Латвии Аттвара с песней «Тень». Латвийская певица выйдет на сцену под 9-м номером. Наряду с ней во втором полуфинале примут участие представители Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии. Финал конкурса песни Евровидения пройдет в субботу.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами в Курземе пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер преимущественно слабый. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла в приграничной с Россией зоне и местами на побережье плюс 13, плюс 16. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Перелистнули страницу, заехали уже во второй час нескучного вечернего экшена «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. Прежде чем продолжить, еще разок заглянем в рок-хронику. И вновь обратим внимание, что 14 мая «Happy Birthday» сразу у нескольких известных рок-людей. В один день и в один год, в 1962-м, на свет появились Йен Эсбюри, вокалист американской группы «Southern Dead Cult», позднее переименованный просто в «The Cult», по-нашему «Культ». Ну, в общем, не сотвори себе кумира. В этот же день свою 64-ю днюху празднует Си Девиль, гитарист американской глэм-роковой группы Poison. А мы музыкально отметим Стива Хогарта. Ему стукнуло 67, британский мультиинструменталист и фронтмен группы прогрессив-рока Marillion. Самый успешный сингл этой команды «Кейли» мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

раскрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Примерно к половине шестого вечера трафик в латвийской столице вышел на свои пиковые значения. От 8 до 9 баллов загруженность дорог достигла в моменте 85%. Это на 21% выше среднего показателя для этого времени. Дополнили картину вечернего разъезда 77 заторов. В сумме они составили 43 километра. К этой минуте мест с затруднениями стало заметно меньше, примерно на 40%. Тем не менее, еще остаются красные и бордовые пробки. И этому способствует в том числе непредвиденные обстоятельства. Об очередном ДТП рассказывает Алексей Счастливчик. Это инфо на 17.45.
2: Островной мост в сторону Задвинья, там, где выезд из Затюсала, произошла авария, две машинки. Из-за этого пробочка практически с заезда на мост со стороны Краста. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Добавлю, что на этой неделе только в понедельник было зарегистрировано 92 ДТП, а во вторник и среду 70 и 72 аварии соответственно. Посмотрим, что нам завтра расскажет сводка госполиции о дне сегодняшнем, но ее мы получим завтра утром. А сейчас хочу напомнить, в пятницу вечером в 17.15 состоится суперфинал акции «Пилоты Микс-медиагруппы». Шестой сезон начался 30 апреля, завершается завтра. Подведем итоги, наградим самых активных информативных участников призами от спонсора компании «Гудьер», а также вручим красивые памятные майки с логотипом «Микс-медиагруппы». Оставайтесь с нами, а в случае чего присылайте сообщение с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.
3: Кто проклял эту землю?

0: Вряд ли инопланетные гости, которым только что пел Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролли», спасут неважнецкую демографическую ситуацию в странах Балтии. Литовцы почесали репу, решили, что можно попробовать старый проверенный способ – собирать народ на танцевальные вечеринки. Ну а где же еще современным людям знакомиться? Если к сайтам доверия нет, да и поймать свое счастье виртуально – шансов совсем немного. Так вот, найти пару и, так сказать, справиться с одиночеством можно на дискотеке. Правда, как туда заманить народ, об этом не сказано. Но идея, может быть, и выгорит. Во всяком случае, у тех, кто скучает по реальному общению и по знакомству с первого взгляда. И, возможно, любит рок-н-ролл. В продолжении темы далее очень скоро группа Queen, «Звери», а также «Крематорий» с треком «Любовь и рок-н-ролл» после коммерции и погоды.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Реклама.
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Reno Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Reno.lv.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.
1: Радио «Рокс». Только «Рокс».

0: На радио «Рок» с Фредди Меркьюри и группа Queen с нетленкой «Don't Stop Me Now» или «Не останавливай меня сейчас». И действительно, вечерний экшен «Рок жив» подошел к своему логическому завершению. Но завтра мы продолжим. Весело и с огоньком проведем уже пятничный вечер под все лучшее и любимое на радио «Рокс». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А этот час запечатывает Чайф и ДДТ с треком «Белая река» через пару минут.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио «Рокс». Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
3: Уже небо!
4: Только три дня! С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках! Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Radio Rocks.

Радио «Рокс». Над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Хеловиса, группа «Мельница».
1: Да, я считаю, что, в принципе, грамотное использование искусственного интеллекта — это хорошо, именно когда, в первую очередь, во главе угла стоит художник. И когда он знает, чего он хочет добиться, используя искусственный интеллект.
0: Сказано на «Радио Рокс». Реклама.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
4: Женева! 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа!

0: 30 августа. Концертный зал Цинтарі. Білети в касах Билеши сервис.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%.

0: Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишосервис.лв.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Рижским заливом 21 час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов, у моря будет прохладнее.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 22 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте, вы хоть жертвы.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Тысячу лет, тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой.

Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир от того, что был, наверное, не настоящий.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: доказал, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре и температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. Одного градуса на севере города будет прохладнее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не дожируй. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Радио Рокс. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.